храм во сне. Крви и поколение своего. Обрези любви, дуй, Господа.